0: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами будет служить Олег Бушманов. Шевакара радима твартаж дебес мумсун армамс каупос Олекс Бушманов драузе атласме.
1: Приветствую вас, все любящие и знающие Господа, все уповающие на Него.
2: Sveicinu visus, kas mīl Dievu un kas uz viņu paļaujas.
1: Добрый вечер все, кто слушает нас.
2: Labvakar visiem, kas mūs klausās.
1: Все, кто ищет Бога.
2: Visiem, kas meklē Dievu.
1: И пусть Бог благословит, чтобы нам здесь, говоря о нём, чтобы это касалось сердец человеческих.
2: Un lai Dievs palīdz, lai mēs varētu klausīties un tas skartu cilvēku dvēseles.
1: Чтобы еще спасались люди.
2: Lai vēl glābtos cilvēki.
1: Ибо в этом есть воля Господня.
2: Jo tāda ir Dieva griba.
1: Чтобы святые его еще освящались.
2: Lai svētie kļūtu vēl svētāki.
1: Чтобы это драгоценное время, которое нам даровано, мы могли использовать, возрастая в познании имени Его, воли Его.
2: Lai šis dārgais laiks, ko deva mums Dievus, mēs izmantotu, lai vairāk iepazītu viņu vēlmi.
1: И я хотел говорить сегодня об имени Иисуса Христа, потому что для христиан это имя, оно является основанием веры нашей христианской.
2: Es vēlētos runāt par Jēzus vārdu, jo tas ir mūsu kristiešu pamats.
1: В Евангелии от Иоанна, 14 главе, Иисус говорит такие слова с первого стишка. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте».
2: Jāņa evaņģēlijā 14. Nodaļā 1. Pantā rakstīts: Jūsu sirdis lai neizbīstas. Ticiet Dievam un ticiet man.
1: И также он говорит далее в 7. стишке: если прибудете во мне и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете

0: ja mani vārdi būs jūsos, un arī jūsu vārdi, un arī jūs būsiet manī.
1: И мы особо видим, что он говорит, что если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут. И мы знаем, что Слово Божие, Иоанн также говорит в Евангелии своем, что Слово было с нами, обитало с нами, полное благодати и истины.
0: Он и rakstīts, ka vārds bija mūsos, un vārds dzīvoja mūsos pilnīgi.
1: И мы знаем, и мы тогда знаем и понимаем, читая Священное Писание,
0: un mēs tad zinām un saprotam, lasot Dieva vārdu,
1: что сам Иисус пребывает с нами через Слово Своё, которое Он оставил нам.
0: Ka pats Jēzus ir mūsos caur to vārdu, ko Viņš mums ir devis.
1: И особо мы тогда дорожим этим Словом.
0: Un mēs tad īpaši cienam šo vārdu.
1: И имеем страх Божий, чтобы ничего не пропустить, чтобы нам прибыть, вот как написано в Иисусе, и слова Его, чтобы прибыли в нас.
0: Mums ir dievbība, lai mēs varētu turēt Dieva vārdu mūsos.
1: Потому что 2 Коринфам 1:20 стишок апостол говорит, чтобы ибо все обетования Божии в нём, да, и в нём аминь, в славу Божию через нас.
0: Jo 2. Korintiešiem 1. Nodaļā 20. Pantā rakstīts, jo cik ir Dieva apsolīšana, tas ir viņā jā, tāpēc caur viņu mūsu āmen Dievam par godu.
1: И в притчах, 18 главе 10 стишком, написано, что имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен.
0: Салман памацībā 18. Nodaļā 10. Pantā rakstīts, tā kunga vārds ir stipra pils, taisnais dodas turp un to pasargāts.
1: И интересно, что это очень такие любимые стихи христиан.
0: Interesanti, ka tie ir tādi panti, kas ļoti patīk kristiešiem.
1: Но здесь мы всегда находим так, что написано, что имя Господа крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Написано праведник.
0: Un tur ir rakstīts, tā kunga vārds stipra pils, taisnais dodas turp. Tur ir rakstīts taisnais.
1: И написано, как мы читали выше, от Иоанна Евангелия, сам Иисус сказал, что если мои слова в вас прибудут, и если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут. И мы тогда находим такое, что мы как-то должны, наверное, особо заботиться о том, чтобы нам прибыть в Иисусе, чтобы Его слова прибыли в нас, чтобы нам быть именно праведниками, для того, чтобы нам убегать в имя Господа, как крепкую башню.
0: Un kā mēs lasījām iepriekš Jāņa evaņģēlijas 14. Nodaļā, ka mums ir jābūt Dievā, un tad arī Dievs būs mūsos.
1: Потому что имя Иисуса – это дар Божий для нас, людей на этой земле.
0: Tāpēc, ka Jēzus vārds ir dāvana mums, tiem, kas dzīvo uz šīs zemes.
1: И когда мы так верим, то еще раз скажу, мы особо трепетно ко всему этому подходим и особо имеем страх, Господень, чтобы нам что-то не пропустить, чего-то лишиться.
0: Un kad mēs tā ticam, mēs esam īpaši dievbīgi, lai kaut ko nepalaist garām, lai būtu uzmanīgi.
1: И мы хотим, чтобы Его Слово, оно было в нашей жизни живо и было действенно, как о Нем и сказано.
0: Mēs vēlamies, lai Viņa vārds mūsos būtu dzīvs un lai tas darbotos, kā tas ir rakstīts Bībelē.
1: Потому что в Ветхом Завете мы находим такие слова, где сам Бог говорит, что я посылаю Слово Мое, и оно делает то, для чего послано, и ко мне не возвращается, не исполнив то, ради чего я его послал.
0: Tāpēc, ka vecajā derībā ir rakstīts, ka Dieva vārds, kad tiek sūtīts, viņš neatnāk atpakaļ neizdarīdams to, ko Dievs bija licis.
1: И мы, как христиане, мы обещали Богу добрую совесть, мы признали Его своим спасителем, и этой верой мы живем.
0: Mēs, kā kristieši, esam atzinuši, ka kalpojam Viņam, un mēs dzīvojam ar to ticību Viņam.
1: И при любых обстоятельствах наше решение, оно основано на Слове Господнем. Оно основано на имени Иисуса Христа.
0: Un mūsu darbības, viņas ir balstītas uz Dieva vārdu, uz Jēzu.
1: И тогда я очень трепетно к этому отношусь. При любых обстоятельствах я боюсь поступить неправильно перед Богом моим.
0: Un tāpēc es izturos pret to dievbijīgi, un es esmu uzmanīgs, lai rīkotos pēc Dieva gribas.
1: Потому что есть такое место, Писание.
0: Tāpēc, ka ir tāda rakstu vieta.

0: где апостол говорит, что... Сейчас вот пытаюсь найти. Где апостол говорит о том, что есть человек, который исполняет Слово Божие, и есть, который слышит, но не исполняет.
1: Jo apustulis raksta, ka ir cilvēks, kas klausa Dievu vārdu, un ir tāds, kas klausa un izpilda to.
0: И там интересно так сказано, что такие люди обманывают сами себя.
1: Un tur ir rakstīts, ka tādi cilvēki apmāna paši sevi, kas klausa, bet neizpilda.
0: И тогда я, когда читаю это, то ко мне приходит в сердце такое определенное переживание.
1: Un kad es to lasu, tad manā sirdī rodās tāds pārdzīvojums.
0: А может, я могу являться таким человеком, как написано в этой притче, что такой человек подобен тому, кто посмотрел в зеркало, отошел от этого зеркала и забыл, как он выглядит.
1: Es domāju, varbūt tās reizes esmu tāds cilvēks, kā ir rakstīts tajā vietā, kad cilvēks pieejams pie spoguļa, paskatās sevi un aizmirst, kā viņš bija izskatījies.
0: Потому что там написано в этом местописании такое, что они слово слышат такие люди.
1: Tāpēc, ka svētais rakstos tur ir rakstīts, ka tādi cilvēki dzird Dieva vārdu.
0: Но не исполняет.
1: Bet neizpilda.
0: И тогда там написано, что они обманывают сами себя.
1: Un tur ir rakstīts, ka viņi apmāna paši sevi.
0: И тогда я думаю, Господи, дай мне понять. И я вижу так, что это происходит так, что человек берет Слово Божие, но он применяет его ко всем вокруг, но только не к себе.
1: Un tad es lūdzu Dievam, Dievs palīdz man to saprast, jo tādi cilvēki es redzu, ka viņi lasa Dievu vārdu, bet viņi izmanto to spriežot par citiem, bet nevērš uz sevi.
0: Ефесянам в 1 главе 3 стишком там есть такие слова. Благословен Бог и Отец Господа нашего, Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах.
1: Efeziešiem 1:3 rakstīts, lai slavēts mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs un Tēvs, kas mūsu Kristu ir svētījis ar visāda veida garīgu svētību debesīs.
0: И тогда в моем сердце возникает особая благодарность. Я понимаю, что Бог дал человеку на земле все в имени Иисуса Христа.
1: Un tad manā sirdī rodās īpaši pateicība par to, ka Dievs mums ir devis visu caur Jēzu Kristu.
0: И поэтому вся наша вера основана на вот этом даре от Бога.
1: Tāpēc mūsu ticība ir balstīta uz Dieva dāvanu.
0: Потому что Ефесянам 3:6 написано, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования.
1: Efeziešiem 3:6 rakstīts, proti, ka evaņģēliem nākot pagāni Jēzu Kristu līdzi kļūši par apsolījuma mantiniekiem, par vienas miesas locekļiem un dalībniekiem.
0: И в этом стихе интересно написано, что посредством благовествования.
1: Un šeit interesanti rakstīts, ka viņi caur evaņģēliju nākot.
0: То есть быть сопричастниками обетования во Христе Иисусе, о котором говорит весь Ветхий Завет, посредством благовествования.
1: Ka viņi kļuva par apsolījumam antiniekiem, par ko tika runāts vecajā derībā, viņi par tādiem kļuva pateicoties evaņģēlijam.
0: И вот мы услышали когда-то это слово об Иисусе.
1: Mēs esam dzirdējuši vārdu par Jēzu.
0: Кто-то благовествовал нам.
1: Kāds mums ir sludinājis.
0: И мы сердцем уверовали в это.
1: Un mēs ar sirdi noticējām tam.
0: И пошли этим путем спасения.
1: Un gājām par šo pestīšanas ceļu.
0: Потому что в том же послании Иоанна, в том же Евангелии от Иоанна, Иисус говорит, да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. И написано далее в 14 стишке, а куда я иду, вы знаете, и путь знаете.
1: Un Jāņa evaņģēlijā ir rakstīts tālāk, ka kur es eju, jūs zināt, un manu ceļu jūs zināt.
0: И далее в 6 стишке Иисус говорит, «Я есть путь и истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через меня».
1: Un 6. Pantā rakstīts, Jēzus viņam saka, «Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība, neviens netiek pie Tēva, kā vien caur mani».
0: И мы знаем, что каждое слово Иисуса, оно истинно, да и аминь.
1: Mēs zinām, ka katrs Jēzus vārds ir paties un amen.
0: И поэтому мы понимаем, что мы приходим к Богу, мы спасаемся через это святое данное нам имя.
1: un mēs saprotam, ka mēs tiekam pestīti, ka mēs nākam pie Dieva caur Jēzus Kristus vārdu.
0: И мы не можем не благовествовать.
1: Un mēs nevaram ne evangelizēt.
0: И это тоже я могу проверять свое сердце.
1: Un tā es arī varu pārbaudīt savu sirdi.
0: Правильно ли я стою перед Богом?
1: Vai es pareizi stāvu Dievu priekšā?
0: Чтоб его имя было для меня крепкой башней.
1: Lai viņa vārds priekš manis būtu stipra pils.
0: Потому что Иисус сказал еще и такие слова.
1: Tāpēc, ka Jēzus teica vēl tādus vārdus.
0: Кто постесняется меня в этом мире прелюбодейном, того я постесняюсь пред Отцом моим.
1: Kuram būs kauns par mani šo cilvēku priekšā, tam arī man būs kauns Dievu priekšā.
0: И поэтому я могу проверять свое сердце.
1: Un tā es varu pārbaudīt savu sirdi.
0: Апостол говорит, когда я молчал, иссохли кости мои.
1: Апостолс бы рakstījis, kad es klusēju, mani kauli kļuva sausi.
0: Извиняюсь, это говорит не апостол, это говорит в Ветхом Завете, говорит, это говорит Давид.
1: То руная не апостолс, бе Давидс.
0: Но также говорит апостол, что я не могу не благовествовать.
1: Бет апостолс бе отецис, ка эс невару неслудинат.
0: И поэтому я могу проверять свое сердце.
1: Un tāpēc es varu pārbaudīt savu sirdi.
0: Если я стою на правильном пути,
1: ja es stāvu uz pareizu ceļu,
0: я не могу молчать об имени Иисуса Христа.
1: Tad es nevaru klusēt par Jēzus Kristus vārdu.
0: Я хочу говорить людям.
1: Es vēlos runāt cilvēkiem.
0: Об этом великом даре от Бога.
1: Par šo lielo dāvanu no Dieva.
0: Независимо от тех последствий, которые могут меня преследовать за это.
1: Neatkarīgi no tām sekām, kas man vēlāk var sekot.
0: Потому что мы знаем, что в этом мире могут и посмеяться.
1: Ja mēs zinām, ka šajā pasaulē par mums var pasmieties.
0: Может что-то сделать, ну, нехорошее.
1: Var izdarīt kaut ko sliktu.
0: Ну, Писание нам говорит, чтобы мы молились за таких людей.
1: Bet svētie raksti saka, lai mēs lūgtos par tādiem cilvēkiem.
0: И побеждали зло добром.
1: Un uzveiktu ļaunumu ar labu.
0: И мы понимаем, что самое добро мы можем сделать, рассказать им об Иисусе Христе.
1: Mēs saprotam, ka labums, ko mēs varam izdarīt, ir izstāstīt viņam par Jēzu Kristu.
0: И Колосянам во второй главе, 9-10 стишком написано, ибо в нем обитает вся полнота божества телесно, и вы имеете полноту в нем.
1: Kolosiešiem 2:9 ir rakstīts, viņā mājo visa Dieva pilnība miesā, un viņā arī jūs esat kļuvuši pilnīgi.
0: И поэтому мы понимаем и разумеем, что вся наша полнота. Иисус сказал, что ничего без меня делать не можете.
1: Jo mēs saprotam, ka Jēzus bija teicis, ka bez manis jūs neko nevarat izdarīt.
0: И я думаю, что кто стоит и идет этим путем,
1: un es domāju, ka tie, kas stāv šajā ceļā un iet pa šo ceļu,
0: может свидетельствовать о том, что какие шишки мы набиваем, какие мы ошибки делаем, когда мы не призываем имя Иисуса.
1: Var liecināt par to, kādas kļūdas mēs pieļaujam, kad mēs nepiesaucam Dievu vārdu.
0: И мы боём такой псалом, что мы очень много, когда мы прошли много ошибок, там, где мы не обращались к Иисусу Христу.
1: Un ir tāda dziesma, kur mēs dziedam, ka mēs esam pieļāvuši daudzas kļūdas, jo mēs neesam vērsušies pie Jēzus.
0: И поэтому я очень переживаю, что вот мое сердце, сердце моих братьев, которые идут этим путем, чтобы нам именно ходить правильно перед Богом.
1: Tāpēc es pārdzīvoju par to, lai gan mana sirds, gan manu brāļu sirds, lai mēs ietu taisni Dievu priekšā.
0: Чтобы все вот эти обетования, которые нам оставлены в Иисусе Христе.
1: Lai visi tie apsolījumi, ko Jēzus Kristus mums ir devis,
0: были да и аминь.
1: Būtu jā un āmen.
0: Чтобы нам не просто называться, а быть детьми Божьими.
1: Lai mēs ne vienkārši tā sauktos, bet mēs būtu Dieva bērni.
0: Чтобы наша зависимость от Иисуса Христа была осознанна.
1: Lai mūsu atkarība no Dieva, no Jēzus Kristus būtu apzinīga.
0: И есть такое хорошее слово, где написано, что Бог работает с нами, воспитывает нас, как отец воспитывает сына.
1: Un ir tāda rakstuvieta, kur ir rakstīts, ka Dievs mūs audzina tāpatās, kā Tēvs audzina dēlu.
0: И когда у вас есть дети, вы знаете, что вам приятно, что ваши дети приходят со своими вопросами, со своими проблемами.
1: Un tiem, kam ir bērni, tie saprot, ka tas ir patīkami, kad bērns atnāk ar saviem jautājumiem.
0: И на основании Слова Божьего мы видим и понимаем, что Бог работает с нами, как отец воспитывает сына.
1: Un balstoties uz Dieva vārdu, mēs redzam, ka Dievs ar mums strādā tāpatās, kā tēvs.
0: Я могу утверждать, что на основании, вот на этом основании, что у Бога нету мелких каких-то нужд и проблем, потому что все наши нужды и проблемы, они мелкие в очах Бога Всемогущего.
1: Un es varu apliecināt, ka visas problēmas Dievam nav sīkumi.
0: Но ему приятно, когда мы приходим со своими переживаниями, потому что Писание говорит: «Открывайте сердце ваше».
1: Un viņam patīk, kad mēs nākam pie viņa ar savām problēmām, jo svētojas rakstos ir rakstīts, lai mēs atvērtu viņam savas sirdis.
0: Ему приятно, когда мы осознанно зависим от него.
1: Viņam patīk, kad mēs saprotam, ka mēs esam atkarīgi no viņa.
0: И он хочет участвовать в наших переживаниях, в наших делах, в наших каких-то трудностях.
1: Viņš grib, lai mēs atklājam viņam savas grūtības, savas problēmas.
0: Только враг душ человеческих может говорить, что Богу дела нет до нас.
1: Tikai vēlns var pateikt, ka Dievam nav daļas par mums.
0: Но у нас есть большое свидетельство. Иисус заплатил за нас великую цену.
1: Bet mums ir liecība, ka Jēzus samaksāja par mums lielu cenu.
0: Написано: так возлюбил нас.
1: Ir rakstīts, ka tik ļoti
0: отдал сына своего.
1: Mīlēja mūs, kā deva savu dēlu.
0: И Христос пришел на эту землю ради того, чтобы пострадать и заплатить, чтобы ты, я и все слышащие, все уверовавшие в это слово могли бы иметь спасение, могли иметь действие Божие в жизни своей.
1: Un Kristus atnāca mūsu dzīvēs, atdeva savu dzīvību, lai mēs varētu dzīvot un lai Jēzus varētu darboties ar mums.
0: И Писание нам говорит, что праведный верой жив будет.
1: Svētojas rakstos rakstīts, ka taisnais dzīvos ar ticību.
0: И Писание нам говорит, что сердцем веруют к праведности.
1: Un raksti saka, ka ar sirdi tic uz taisnīgumu.
0: А устами исповедуют ко спасению.
1: Bet ar muti apliecina pestīšanu.
0: И поэтому мы знаем, и мы верим, так понимаем.
1: Un tāpēc что... mēs zinām un apliecinām.
0: Вера наша содействует ходить перед Богом в страхе Господнем, удаляться от всякого зла, от всякого греха, от всего, что восстает на душу нашу.
1: Ka ticība palīdz mums iet sekot Jēzumu un pretoties visam, kas stājas pretī mūsu sirdī.
0: И свидетельствуем мы о Боге устами ко спасению.
1: Mēs liecinām par Jēzu caur savu muti.
0: И у нас есть нужды.
1: Un mums ir aizlūkšanas.
0: И, как мы говорили, Бог хочет участвовать в наших нуждах. Хочет помогать нам.
1: Par kurām Dievs arī uztraucās.
0: Может и проводит через какие-то испытания, трудности, но Он не хочет нас оставить.
1: Un Viņš var pieļaut kādas grūtības mūsu dzīvē, bet Viņš negrib mūs atstāt.
0: И мы имеем такие нужды здесь. Людмила молится, чтобы в школах детям опять учили... просит помолиться, чтобы опять учили об Иисусе в школе.
1: Людмила лудз, лай школас бэрдем аткал мациту пар Йезу.
0: И мы знаем, что и мы сами как знаем Слово Божие и говорим о нем, об Иисусе Христе. И мы понимаем, что если бы так наше правительство расположило сердце сделать, это было бы большое благословение для страны.
1: Un mēs, kas paši lasam Dievu vārdu un zinām, kas tur rakstīts, saprotam, ka ja valdība tā izdarītu, tad tā būtu liela svētība. Un mēs lūksim par to.
0: Боже, благодарим тебя.
1: Kungs, pateicamies tev.
0: Благодарим тебя, что ты есть Бог наш.
1: Pateicamies, ka tu esi mūsu Dievs.
0: Благодарим тебя, что в имени Иисуса Христа данного нам.
1: Pateicamies tev par Jēzus Kristus vārdu.
0: Есть все обетования, которые ты говоришь в слове своем.
1: Caur viņu ir visi apsolījumi, ko tu devi mums tavā vārdā.
0: И поэтому мы верим и не сомневаемся.
1: Tāpēc mēs ticam un nešaubamies.
0: Что ты с нами, ты не оставляешь нас.
1: Ka tu esi ar mums, ka tu neatstāji mūs.
0: Мы молим тебя о стране, в которой живем.
1: Mēs lūdzam tevi par valsti, kurā dzīvojam.
0: Благослови Латвию.
1: Svētī Latviju.
0: Чтобы здесь, Господи.
1: Lai šeit, Kungs.
0: Чтобы здесь, Господи, говорили об имени Твоем.
1: Lai šeit, Kungs, runātu par Tavu vārdu.
0: Чтобы люди еще спасались.
1: Lai cilvēki vēl tiktu pestīti.
0: Чтобы детям в школе говорили об Иисусе.
1: Lai bērniem skolās runātu par Jēzu.
0: не о каком-то мифе,
1: не про каду,
0: не о какой-то сказке, не о какой-то религии,
1: не про такую религию,
0: а именно об Иисусе Христе, Спасителе, который дан от Бога.
1: Jēzu Kristu pestītāji, kas ir nācis, ko Dievs mums ir devis.
0: Я слово его, которое ведёт людей к спасению.
1: Un par viņa vārdu, kas ved cilvēkus uz glābšanu.
0: Которое научает жить правильно пред Богом всемогущим.
1: Kas māca mums dzīvot taisni Dievu priekšā.
0: Благослови Господь.
1: Svētī Kungs.
0: И будь прославлен, как ты один достоин славы.
1: Un esi svētīts, jo tu esi vienīgais cienīgs saņemt slavu.
0: Аминь.
1: Amen.
0: Также у нас есть нужда.
2: Сегодня вечером в программе «Открыто небо» нам и с нами служил Олег Бушманов. Шевакара, радио мотор, что с дебес мумс, нормум скалпой, Алекс Бушмановс.
3: Darba dienu vakaros, ik vakara svētbrīžos, mācītāji aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67-213-704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Thank you.